0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Ген-16-3, объявлена готовность 1 минута.
2: Готовность 1 минута.
1: Включено старт. Сейчас, все идет хорошо.

Сам врагу за слон врагам не прочный, сам стоит отважен и силен. У граница и дальним восточкой броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон, в нем живут и песня сон порукой.

знаем самураи, под напором стали огня. И добились песня том порукой, всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой.